0: Весело Коледа!
1: Christmas Diem, Варка!
2: Joyeux Noël!
3: La Christina!
4: Bon Natale!
5: С Новым Годом!
1: Feliz Navidad!
6: Веселый Шум!
7: Merry Christmas!
8: Merry Christmas from Like Radio!